следующем дую на Гагарин Суточню. Лишим театр свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.

0: чудую многогерцу дочню, величим тезер свал на спервара. Радио Статус Капсель.
1: New music. Науя дайна.

0: Настоящая ночь.
1: Супер хитас.
2: Радио хитас.
3: 2022. LF System. Afraid to feel.

будущем ту и многохерцу точню, лишим театр свал на сперпара. Радио Статус Капсель.

будущем дую на Гагарин Суточню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Стотис. Капсель.